0: 14 сентябрь 1752 жылы Лобритания жана анын колониялары Юлиан календарынын Григориан календарына өтүшкөн. Календардагы айырманы жоюу үчүн 2 сентябрдан кийинки күн 14 сентябрь деп эсептелген. Башкача айтканда календардан 11 күн өткөрүлүп жибергени тарых барктарында жазылып калган. Атактуу угарман, сиз биринчи радионун толкунунда бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Биздин толкундан алыстабай алдыдагы берүүлөргө көңүл бөлүңүз. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
1: Бул күнү
2: жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
4: Бир өлчөтөм мурун Ишенали медресе калыда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда отуруш экен.
5: 1870 жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен каркыра, көркөмдүү ырчы бар тура, оттой жанып өздөрү ой акылышар тура деп баасын берип кетет.
3: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун инсанат уктуруусунда.
6: Мамлекеттин өнүгүүсү ар бир жаңы салынган мектептен, заманбап бейтапканадан жана бала бакчадан башталат. Бул биздин эртеңки келечекке таштаган ишенимдүү кадамыбыз. Өлкө аймагындагы курулуштар бийиктикке карай программасында ар шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөндө угуңуз.
2: Жаңылыкты эфирден угуп, социалдык тармактардан көз салып туруңуз. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube баракчаларынан акыркы маалыматтарды алып туруңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Вы слушаете «Биринчи радио». В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Два человека погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю в секторе Газа. Еще 13 получили ранения. Врачи оказывают им экстренную помощь. Как сообщает Associated Press, атака произошла в районе Тель-Эль-Хава в южной части анклава. Израильские военные подтвердили обстрел и заявили, что его целью были двое участников Хамас. При этом очевидцы сообщили, что беспилотник выпустил по машине не менее двух ракет. Отметим, по последним данным, общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа превысило 73 тысячи человек. Свыше 174 тысяч получили ранения. Страны БРИКС выступили против односторонних санкций, которые противоречат принципам международного права. Участники встречи подчеркнули, что такие меры негативно влияют прежде всего на наиболее уязвимые группы населения. Об этом сообщается в декларации саммита объединения, который сейчас проходит в Нью-Дели. Итоговый документ содержит 140 пунктов и был принят единогласно. Отдельное внимание лидеры БРИКС уделили ситуации на Ближнем Востоке. Страны призвали стороны конфликта к максимальной сдержанности, защите мирного населения и предотвращению дальнейшей эскалации. Напомним, в этом году объединение отмечает свое 20-летие. Американские силы перенаправили 100 коммерческих судов с момента возобновления морской блокады Ирана. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. По их данным, все эти танкеры либо держали курс на иранские порты, либо следовали из них. На этом фоне в Ормузском проливе продолжает сокращаться судоходство. Тем временем в Тегеране заявили о новом обстреле иранского торгового судна возле острова Кешм. В результате атаки один член экипажа погиб, несколько получили ранения. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Иран выдвинул США 7 условий для открытия Ормузского пролива. Как сообщает агентство ТАСНИМ, среди главных требований – прекращение военных угроз, отмена санкций, снятие блокады с иранских портов, разморозка зарубежных активов и компенсация ущерба. В Тегеране заявляют, что судоходство не возобновится, пока Вашингтон не выполнит все пункты. Ближайший раунд переговоров пройдет в Омане, где представители

Итак, уважаемые радиослушатели, в Бишкеке 12 часов, сейчас информационный выпуск новостей. За значительный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской республики, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в связи с Днем независимости Кыргызской республики, сегодня президент Садыр Джапаров наградил государственными наградами и присвоил почетное звание Кыргызской республики. В секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев провели брифинг по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС, прошедшего в Бишкеке 31 августа 1 сентября этого года. Генеральный секретарь ШОС Ермекбаев проинформировал присутствующих об итогах саммита ШОС и председательстве Кыргызстана в организации в течение 2025-2026 годов. Посол Актилек Мусаева информировал участников брифинга о ряде проведенных мероприятий и приоритетах Кыргызстана в ходе своего председательства в ШОС, акцентировав внимание на 25-летний юбилей Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в Бишкеке заседании Совета глав государств-членов ШОС, а также подчеркнула стоящие перед организацией задачи в различных сферах. С 15 сентября кыргызстанцы смогут въезжать в Таиланд без визы с туристическими целями на срок до 30 дней. Министерство иностранных дел Кыргызской республики разъясняет правила въезда. Безвизовым режимом при поездках воздушным или наземным транспортом можно будет воспользоваться не более двух раз в течение календарного года. Для въезда необходимо иметь общегражданский паспорт Кыргызстана со сроком действия не менее 6 месяцев и как минимум двумя чистыми страницами. Обратный билет или билет в третью страну под подтверждение места проживания в Таиланде, например, бронь гостиницы. При этом каждый въезд в Таиланд осуществляется с обязательным прохождением иммиграционного контроля. Сегодня в Джугурку-Кенеше прошло заседание комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию и охране окружающей среды. В рамках заседания рассматривался отчет об исполнении республиканского бюджета Кыргызской республики за 2025 год. В ходе заседания были рассмотрены основные показатели исполнения республиканского бюджета за отчетный период. Бишкекская ТЭЦ отмечает 65 лет со дня запуска первого турбоагрегата. Его ввели в эксплуатацию 14 сентября 1961 года мощностью 25 мегаватт. После модернизации установленная электрическая мощность станции достигла 812 мегаватт, то есть более чем в 32 раза превышает мощность первого агрегата. Сейчас на ТЭЦ установлены 15 котлоагрегатов, 7 турбоагрегатов с поперечными связями и 2 энергоблока номер 3 и номер 4. Сегодня Бишкекская ТЭЦ является крупнейшей тепловой электростанцией на севере Кыргызстана и одним из основных источников тепла и электроэнергии для столицы. В школы Кыргызстана записали 146,3 тысячи детей в первый класс. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg. В Бишкеке зачислили 25,4 тысячи детей, в том числе около 13,5 тысячи мест занято в классах с кыргызским языком обучения, более 11,9 тысяч с русским. Свободными в столице остаются около 990 мест. Общее количество квот на 2026-2027 учебный год по республике – 193,3 тысячи, свободными остаются более 49 тысяч. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тыинов, 1 евро 101 сом 43 тыина, 1 российский рубль 1 сом 3 тыина, 1 казахский тенге 18 тыинов и 1 китайский юань 13 сомов 3 тыина. Информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине и в долинах зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей плюс 28-33, в Таласии в зоне земледелия Нарынской области плюс 25-30, на Исыкуле плюс 23-28, в горных районах плюс 8-13. В Бишкеке без осадка, ветер западный 4-9 метров в секунду, максимальная температура воздуха днем плюс 32.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В ущелье Кырчин, Кыргызстан, начали восстанавливать почву и растительный покров на территориях, где во время шестых всемирных игр кочевников размещались юрты и другие временные объекты. Участки засеяли многолетними луговыми травами и местными растениями. Об этом сообщили в Минприроде. В экологической акции приняли участие около 100 человек, в том числе представители Минприроды, Минкультуры и местных органов власти. Перед посевом на территории провели комплекс агротехнических работ. Для восстановления покрова выбрали многолетние луговые травы и эндемичные растения, адаптированные к местным природно-климатическим условиям. По оценке организаторов, озеленение должно улучшить состояние территории и со временем восстановить растительный покров на участках, занятых временной инфраструктурой игр. Казахстан прорабатывает запуск трансграничных QR-платежей с Кыргызстаном, которые позволят гражданам оплачивать покупки и услуги через привычные приложения своих банков. Подключение направлений, кроме Китая, планируется поэтапно до середины 2027 года. Об этом на Central Asia FinTech Summit 2026 сообщил заместитель председателя Национального банка Казахстана Бинур Жаленов. По его словам, Казахстан работает над трансграничными платежами с 11 странами, среди которых Кыргызстан, Китай, Индия, ОАЭ и Узбекистан. По ряду направлений уже подписаны практические соглашения. Механизм предполагает, что пользователь сможет открыть приложение своего банка и отсканировать QR-код продавца за рубежом. Система должна работать и в обратном направлении, позволяя иностранным пользователям оплачивать товары и услуги в Казахстане. Размер комиссии при таких платежах будут определять сами банки. Нацбанк Казахстана устанавливать тарифы для клиентов не планирует. При этом определенный механизм QR-расчетов между Кыргызстаном и Казахстаном уже работает. Клиенты kaspi.kz могут оплачивать покупки в Кыргызстане, сканируя QR-коды местных продавцов, подключенных к национальному стандарту ELQR. Кыргызстанские пользователи, в свою очередь, получили возможность оплачивать покупки в Казахстане через Каспи QR. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по доходам жителей и подготовке столицы к холодам. В Ташкенте потери в сетях сократились почти на 1%. Пресечение незаконных подключений сберегло 11 миллионов киловатт-часов электричества и 10 миллионов кубометров газа. В 11 проблемных махаллях подновили трансформаторы, еще 443 отремонтировали, заменили 600 километров электросетей и наладили 2500 фонарей. За время городской кампании также вычистили 2000 километров арыков и высадили 500 тысяч саженцев. Безопасность проверили на примере Алмазарского района. Там к 23 следователям подключили преподавателей Академии правоохранительных органов, а 20 студентов вышли на практику в кварталы. За 10 дней из России в Узбекистан вернулось почти 100 тысяч граждан страны. Такие данные предоставили в Агентстве по миграции Республики Узбекистан. По данным ведомства, с 25 августа по 5 сентября из РФ вернулись 96 415

0: Здравствуйте, в эфире Биринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», в студии Айда Низаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Сегодня в Бишкеке в комплексе «Ынтымак-Ордо» состоялась церемония вручения государственных наград Кыргызской Республики. Глава государства Садыр Жапаров отметил граждан, которые внесли значительный вклад в развитие страны, добились высоких результатов в своей профессиональной деятельности. В 2026 году уже издано около 3,2 миллионов учебно-методических комплексов. По плану осталось еще около 1,4 миллионов. В рамках перехода на 12-летнее обучение обновление книжного фонда происходит поэтапно. В Кыргызстане с 1 октября увеличатся страховые части пенсии. Кабинет министров утвердил коэффициент индексации 1,20, то есть выплаты в этой части будут увеличены на 20%. После перерасчета средний размер пенсии, как ожидается, достигнет почти 12 900 сомов. А сейчас переходим к главной теме эфира. В Бишкеке в комплексе «Ынтымак-Ордо» сегодня состоялась церемония вручения государственных наград Кыргызской Республики. Глава государства Садыр Жапаров отметил граждан, которые внесли значительный вклад в развитие страны, добились высоких результатов в своей профессиональной деятельности и внесли вклад в укрепление социального, экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызстана. Церемония прошла в год 35-летия государственной независимости Кыргызстана. Республики. На мероприятии побывал корреспондент Биринчи радио Канат Султакеев, и сейчас мы узнаем, как оно прошло. Добрый день, Канат. Расскажите, пожалуйста, как прошло мероприятие.
1: Здравствуйте, Айда, здравствуйте, уважаемые все наши радиослушатели. Да, итак, сегодня в Ынтымак-Ордо состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Кыргызской Республики. Награды получили граждане, которые своим профессиональным трудом внесли вклад в развитие различных сфер жизни нашей страны. Среди них, к примеру, это представители образования и науки, медицины, культуры и искусства, государственного управления, экономики, спорта и других направлений. И для каждого из них эта церемония стала признанием многолетнего труда и профессиональных достижений. И в этом заключается главный смысл подобных мероприятий. За официальными названиями орденов, медалей и почетных званий стоят, конечно же, конкретные люди и конкретные результаты их работы. Учителя, которые многие годы занимаются подготовкой новых поколений. Врачи, от профессионализма которых напрямую зависят здоровье и жизнь людей. Также ученые и исследователи, развивающие отечественную науку. Представители культуры, которые сохраняют национальное наследие и знакомят с ним новые поколения. Специалисты различных отраслей, обеспечивающие развитие экономики и социальной сферы. Сегодня государство публично отмечает их заслуги. Церемония вручения наград прошла в особый для Кыргызстана год. В этом году наша страна отмечает свое 35-летие государственной независимости. 35 лет – это уже, конечно, целая эпоха. За это время Кыргызстан прошел через разные этапы своего развития. Формировались государственные институты, менялась экономика, развивались образование, здравоохранение, культура, наука и другие сферы. И на каждом этапе были люди, которые своим трудом вносили вклад в развитие нашей страны. Предлагаю вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, послушать маленький фрагмент из моей беседы с одним из участников этого торжественного мероприятия.
2: Такие эмоции, что не могу передать словами. Очень рада. Да, это мотивация для нашей работы. Да. В дальнейшем будем еще вкладывать, работать, не уставая. Молодцы. Наша работа заключается в том, что у нас управление человеческими ресурсами, то есть мы кадровики, оформление всеми вот приказами, распоряжениями и обеспечение резерва кадров внутри мэрии города Ош, обеспечение кадрами. Да, у нас тяжело.
1: И сегодня среди награжденных представители разных поколений. Есть, конечно, специалисты, посвятившие своей профессии десятилетия. Есть люди, которые добились заметных результатов уже в последние годы. Но Всех их объединяет одно – это профессиональная ответственность и конкретный вклад в развитие Кыргызстана. Государственная награда в данном случае – это не просто знак отличия, это оценка труда человека со стороны государства и одновременно пример для других. Потому что развитие страны складывается не только из крупных государственных программ, законов и проектов. За каждым таким решением стоят люди, которые ежедневно выполняют свою работу. И когда мы говорим о развитии образования, мы говорим прежде всего об учителях и преподавателях. Когда речь идет о современной медицине, мы говорим о врачах, медицинских работниках, исследователях. А когда мы говорим о культуре, то мы имеем в виду деятелей искусства, музыкантов, актеров, режиссеров, писателей. И когда говорим об экономике, о предпринимателях, инженерах, специалистах и рабочих. Именно их ежедневный труд в конечном итоге формирует результат, который видит все общество. Об этом мне рассказал один из участников этого торжественного мероприятия.
3: Я профессор Бишкекского государственного университета по направлению журналистика и национальная печать. Работаю там уже 30 лет постоянно. В настоящее время тоже работаю.
1: А имя, фамилия можно? А его?
3: Тилектеш Шемкулов. Я поэт, писатель, переводчик, литературный критик и так далее, дипломат и так далее.
1: Ну, цель сегодняшнего мероприятия очень, конечно, приятная.
3: Да? Очень приятная.
1: Для всех окружающих. Да. Что вы чувствуете? Ну, что можно об этом вообще сказать?
3: Большую радость чувствую и чувствую то, что наше государство, правительство обращает рано или поздно, в любом случае, большое внимание заслуженным нашим людям. Те, которые здесь сидят, первым уже 90 лет, остальным, как говорится, возраст другая категория. Значит, это показывает, что наше государство, лично президент уважаемый наш, Садыр Нурлыжович, обращает серьезное внимание и оценивает человека по труду, по жизненному пути, какой вклад они внесли в развитие нашего государства, особенно экономики, культуры, социальных направлений и гуманитарного направления.
1: Спасибо.
3: Поэтому я чувствую тоже.
1: Сегодняшняя церемония стала еще одним поводом обратить внимание на этот труд. Особое значение имеет и то, что государственные награды вручаются в год 35-летия независимости Кыргызстана. Юбилейная дата – это возможность не только подвести определенные итоги, но и вспомнить людей, которые в разные годы работали на развитие страны. За 3,5 десятилетия сменилось несколько поколений. Многие сегодняшние награжденные начинали свою профессиональную деятельность еще в первые годы независимости. Другие пришли в профессию значительно позже, но их объединяет участие в общем процессе строительства и развития независимого Кыргызстана. В ходе церемонии президент отметил важность профессионализма, ответственности и служения обществу. Именно такие качества становятся особенно важными, когда речь идет о развитии государства, потому что государство – это не только институты и официальные здания и задания также. И это, ну, конечно, в первую очередь, прежде всего, сами люди. Люди, которые работают в школах, больницах, на предприятиях, в научных учреждениях, в учреждениях культуры и государственных органов. И государственное признание их заслуг имеет значение не только для самих награжденных. Это также определенный сигнал обществу. Профессиональный труд, ответственность, вклад в развитие страны должны получать оценку. И сегодняшняя церемония показала и совсем другое тоже. Об этом мне рассказал следующий участник этого торжественного мероприятия.
4: Эксперт по торговому мореплаванию Айдакеев Алмабек Абышевич.
5: Алмабек Абышевич, это мероприятие для вас что значит? Когда, кстати, узнали о том, что вы будете награждены из рук президента?
4: Я буквально узнал об этом на прошлой неделе. Ну, конечно, обрадовался того, что хоть за такую работу отмечены. Казахстан не каждый день выходит в океан, поэтому был очень рад. А второй раз было удивление, когда узнал, что будет вручение именно. Буквально это было в середине прошлой недели, поэтому я очень рад.
5: Ну, сейчас, видите, идет подготовка к церемонии награждения. Я вижу, вы немного взволнованы.
4: Конечно, потому что такого уровня награда и еще с участием президента, она всегда волнительна. И каждый, наверное, кого награждают от рук президента, они всегда волнуются.
5: Ну, на ваш взгляд, вы и другие участники этого мероприятия, вот после церемонии награждения, ну, появится ли какой-то импульс работать еще лучше? И
4: ну, не импульс, а это большой стимул и мотивация для того, чтобы продолжить активизировать работу. Она всегда дает такую мотивацию, тем более, что это награда от рук президента. Ну, если... для всей команды это большой стимул и мотивация, чтобы качественно сделать предстоящую работу. А впереди стоит огромная работа.
5: Но если вернуться в сферу вашей деятельности, что вы можете сказать? Что Кыргызстан, какие сделал успехи в последнее время?
4: Ну, первое, мы приняли кодекс, национальный кодекс. Это первое. Второе, Кыргызстан присоединился к мировому сообществу, что выходим в океан. Мы самая далекая, отдаленная страна в мире от океана. Вот это парадокс. Мы самая отдаленная страна от океана. И мы заявили о том, что мы выходим в океан. И уже приходят письма других посольств, чтобы поддержать их в тех направлениях. В этих направлениях сейчас планируется введение новых требований к судам. Ну, типа аналог Евро-6, вот, типа аналога по выбросам СО2. И мы поддерживаем позицию, уже у нас есть позиция. Вот это первое достижение. А впереди стоит уникальная работа. 11 направлений, которые делятся на подотрасли, их там около 80. И здесь есть место для всех, и для образования, и для бизнеса, и для экономики страны, и для логистики, и для транспорта, и для рыболовства. Там, то есть огромный пласт работы стоит. И мы должны эту ситуацию использовать во благо развития страны.
5: Благодарю вас за беседу.
1: Профессиональный труд, ответственность и вклад в развитие страны должны получать оценку. Сегодняшняя церемония показала и другое. Развитие Кыргызстана – это результат работы самых разных сфер деятельности. Нельзя выделить только одно направление и сказать, что именно оно определяет успех государства. Экономика зависит от образования и подготовки специалистов. Развитие медицины связано с наукой и технологиями. Культура формирует общественные ценности и сохраняет историческую память. А эффективная работа государственных институтов создает условия для дальнейшего развития. Поэтому в списке награжденных сегодня представители самых разных профессий. Каждый из них работает в своей сфере, но общий результат складывается именно из этого разнообразия. Отдельно стоит отметить и преемственность поколений. Опыт старших специалистов передается молодым, а молодое поколение приходится своими знаниями, современными технологиями и новыми подходами. Этот процесс уже продолжается многие десятилетия. Поэтому государственная награда – это не только итог уже проделанной работы. В определенном смысле это и ответственность за дальнейшую деятельность, потому что получение высокой государственной награды означает признание заслуг человека и одновременно повышает планку его дальнейшей ответственности перед обществом. Сегодня в Интымак-Ордо прозвучали имена людей, которые внесли свой вклад в развитие Кыргызстана. У каждого из них своя профессиональная история. Кто-то посвятил работе десятки лет, кто-то реализовал важный проект, кто-то добился результатов в науке, культуре, образовании или медицине. Но за каждой наградой стоит главное – это конкретный труд. Именно поэтому подобные церемонии позволяют посмотреть на развитие страны не только через статистику и показатели. За цифрами всегда стоят люди. Вот такая информация на данный момент, но более подробную информацию вы узнаете в нашей программе под названием «Итоги дня», которая начнется сегодня ровно в 20:00.
0: В Кыргызстане с октября увеличатся страховые части пенсии. Кабинет министров утвердил коэффициент индексации. Отмечается, что выплаты будут увеличены на 20%. После перерасчета средний размер пенсии, как ожидается, достигнет почти 12 900 сомов. Подробности далее в материале.
6: Для Карлыгач Байдикеева из села Туз Исыкатинского района Чуйской области выход на пенсию стал новой страницей жизни. На заслуженный отдых она вышла 2 года назад, но продолжает работать и говорит, что любое повышение пенсионных выплат для нее и других пожилых людей – хорошая новость.
7: 55 жасымда пенсияга чыккам, аз болсо 57-ден.
8: Я сейчас уже на пенсии. Конечно, для нас, пенсионеров, это очень важно. Вот с 1 октября страховую часть пенсии проиндексируют. Мы, конечно, этому рады, потому что пенсия для нас – это большая поддержка. И любое повышение, конечно, идет только на пользу.
6: С 1 октября 2026 года в Кыргызстане будет проведена индексация страховых частей пенсии. Соответствующее решение утвердил Кабинет министров. Коэффициент установлен на уровне 1,20. Это означает увеличение на 20%. Индексация коснется пенсий, назначенных до 1 октября этого года в соответствии с законом о государственном пенсионном социальном страховании. При этом базовая часть пенсии индексироваться не будет. После перерасчета общий размер пенсии без учета надбавок должен составлять не менее 8800 сомов. Если размер выплаты окажется ниже этой суммы, пенсию увеличат до установленного минимального уровня. Какие изменения ожидают пенсионеров и каким будет размер выплат после перерасчета, поясняет председатель социального фонда Кыргызской Республики Бахтияр Алиев.
9: С 1 октября ожидается индексация пенсий. Минимальная пенсия будет доведена до 8800 сомов. Страховую часть пенсии планируется поднять на 20%. И верхний порог устанавливается 10 тысяч сомов максимальный. Я вкратце вам, если позволите, покажу формулу, по какой формуле, чтобы для всех пенсионеров было понятно, по какой формуле будет повышаться пенсия. 13 170 сомов, если составляет пенсия пенсионера, из них 3170 это считается базовая часть пенсии, она выплачивается с республиканского бюджета. С 1 октября ожидается повышение пенсии именно страховой части пенсии. С 13170 мы отнимаем 3170, это базовая часть пенсии мы отнимаем. Соответственно, страховая часть пенсии составляет 10 тысяч сомов. 10 тысяч сомов мы 20%, соответственно, повышение будет 2000 сомов. Если страховая часть будет составлять 15 тысяч сомов, соответственно, повышение будет на 3000 сомов. Если 20 тысяч сомов,

0: пенсии, рассказал председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев. Он отмечал, что в этом году минимальная пенсия увеличится более существенно, чем обычно.
1: В этом году мы решили увеличить минимальную пенсию более значительно. Это стало возможным благодаря росту доходов бюджета и финансовым возможностям государства. Наша задача – обеспечить пенсионерам достойный уровень выплат и дополнительную социальную поддержку.
0: По предварительным расчетам, после индексации средний размер пенсии в Кыргызстане достигнет 12 898 сомов. Средняя прибавка составит 1 753 сома. Для пенсионеров повышение выплат означает прежде всего дополнительную поддержку семейного бюджета, а уже с 1 октября новые размеры пенсии должны начать выплачиваться с учетом проведенного перерасчета. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
2: Сейчас мы послушаем новости на Биринчи Радио.

Государственная награда – это высшее уважение и благодарность государства людям, внесшим значительный вклад в развитие страны. Об этом президент Садыр Джапаров заявил на церемонии вручения государственных наград и почетных званий, проходящей в комплексе Ынтымак-Ордо. Глава государства отметил, что ранее система награждения была упорядочена и в целях обеспечения справедливости, беспристрастности и прозрачности принят новый закон. Согласно новому закону, количество наград оптимизировано, а их значимость возросла. Теперь мы должны строго придерживаться принципа, награды должны вручаться только действительно достойным людям, подчеркнул президент. Он также отметил, что своевременная оценка заслуг в любой сфере служит примером для общества. Фундаментальный смысл государственных наград заключается в признании труда людей, вносящих вклад в развитие государства, укрепление национального единства и развитие духовно-нравственных ценностей. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев принял участие в 18-м заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации отмыванию преступных доходов. В заседании приняли участие эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЯАК, члены Межведомственной комиссии, представители государственных органов. Адылбек Касымалиев поприветствовал участников и отметил, что проведение третьего раунда взаимной оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма является важным этапом дальнейшего совершенствования соответствующей работы. Он подчеркнул, что укрепление государственного управления и противодействие коррупции остаются одними из приоритетных направлений государственной политики. В Кыргызской республике последовательно совершенствуется законодательная база в данной сфере. После проведения второго раунда взаимной оценки было обновлено уголовное законодательство, а также сформирована правовая база для регулирования оборота виртуальных активов. Особое внимание уделяется сокращению теневой экономики и повышению прозрачности экономической деятельности. В этой связи реализуются меры по цифровизации государственного управления, налогового и таможенного администрирования. Отмечено, что принимаемые меры способствуют увеличению доходной части государственного бюджета. Так, в 2025 году реальный рост ВВП Кыргызской республики составил 11,1%, а объем ВВП достиг около 2 триллионов сомов. Социальный фонд Кыргызской республики за январь-август 2026 года рассмотрел в общей сложности 35 906 пенсионных дел. Из них за август 2119 гражданам пенсии назначены впервые. Еще 836 пенсионерам произведен перерасчет на основании дополнительных документов о трудовом стаже, заработной плате, учебе и инвалидности. По вопросам пенсионного обеспечения можно обращаться по короткому номеру 1202. Численность рабочей силы в Кыргызстане в 2025 году составила 2,9 миллионов человек, включая занятых и безработных. Из них 1,8 миллиона – мужчины и 1 миллион и 1 тысяча – это женщины. Об этом сообщили в Нацстаткоме. Уровень участия населения в рабочей силе составил 58,5%. Самый высокий показатель зафиксировали среди людей в возрасте 40-44 лет – 81,6%. В этой возрастной группе уровень экономической активности среди мужчин составил почти 92%, среди женщин 71,6%. Численность занятого населения

0: Население в 2025 году составило около 2,8 миллионов человек. Мужчины составили 61% занятых, женщины 39%. Больше всего занятых приходится на Бишкек 641 тысяча человек или 23% от общего числа. На Иссык-Куле запустили первую очередь солнечной электростанции «Бишкек-Солар» мощностью 100 мегаватт. Объект вошел в число 60 предприятий, одновременно запущенных президентом Садыром Джапаровым в рамках мероприятий к 35-летию независимости страны. Проект реализует кыргызстанская компания «Бишкек-Солар» и российская «Юнигрин Энерджи». Объем инвестиций превышает 300 миллионов долларов. Строительство началось в 2023 году. Общую мощность станции планируется довести до 300 мегаватт. Следующие очереди суммарной мощностью 200 мегаватт намерены ввести в эксплуатацию в 2027. Бишкекская ТЭЦ отмечает 65 лет со дня запуска первого турбоагрегата. Его ввели в эксплуатацию 14 сентября 1961 года мощностью 25 мегаватт. После модернизации установленная электрическая мощность станции достигла 812 мегаватт, то есть более чем в 32 раза превышает мощность первого агрегата. Напомню, что строительство тогда еще Фрунзенской ТЭЦ началось в 1958 году. Первоначально станцию создавали для энергоснабжения комбольно-суконного комбината и растущей столицы. Первый турбоагрегат мощностью 25 мегаватт запустили 14 сентября 1961 года. В дальнейшем ТЭЦ неоднократно расширяли, а крупнейшая модернизация завершилась в 2017 году. Сегодня Бишкекская ТЭЦ является крупнейшей тепловой электростанцией на севере Кыргызстана и одним из основных источников тепла и электроэнергии для столицы. 15 сентября в Кыргызстане официально начинается новый учебный год. Министерство внутренних дел совместно с Министерством просвещения усиливает меры по обеспечению общественного порядка и безопасности учащихся вблизи образовательных учреждений. Сотрудники органов внутренних дел будут обеспечивать безопасность детей на дорогах, контролировать соблюдение правил дорожного движения и проводить профилактическую работу с учащимися, родителями и педагогами. МВД призывает водителей вблизи школ быть особенно внимательными, снижать скорость и соблюдать правила дорожного движения. Родители просят напомнить детям правила безопасного поведения на дороге и обратить внимание на безопасный маршрут от дома до школы. В одном из районов Бишкека с 14 по 16 сентября временно приостановили подачу природного газа. Ограничение связано с подключением газопроводов низкого давления, сообщили в газовой службе «Бишкекгаз». Газоснабжение будет отсутствовать в районе ограниченном улицей Элибесова, улицей Щербакова, улицей Дзержинского, Большим Чуйским каналом. Работы проводят для дальнейшей безопасной и надежной эксплуатации газораспределительных сетей. На время отключения жители указанного района просят использовать альтернативные источники энергии. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тыинов, 1 евро 101 сом 43 тыина, 1 российский рубль 1 сом 3 тыина, 1 казахский тенге 18 тыинов и 1 китайский юань 13 сомов 3 тыина. Информация о погоде на завтра, 15 сентября. Ночью по республике без осадков, днем местами в Иссык-Куле-Нарынской областях, в предгорных и горных районах Джалабадской области, в горных районах Чуйской, Ошской областей кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Джалабадской области, в зоне земледелия Чуйской, Ошской областей и в Талаской, Баткенской областях без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 11-16, днем плюс 27-32, в Талаской долине ночью плюс 6-11, днем плюс 23-28. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 14-19, днем плюс 28-33. На Иссык-Куле ночью плюс 8-13, днем плюс 22-27. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 3-8, днем плюс 23-28. В горах ночью минус 3, плюс 2, днем до плюс 14. В Бишкеке завтра, 15 сентября, без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 14-16. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 31.
1: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа Беринчи Радио. В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертные комментарии и репортажи корреспондентов Беринчи Радио с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на Беринчи Радио.
2: Кыргызстан и переходим к другим темам. Недавно был успешно пройден тоннель Кош-Дөбө, северный номер 2 на участке железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, проходящем по территории Кыргызстана. Об этом сообщили в ВОСО железнодорожная компания Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Отмечается, что на таких ключевых объектах, как тоннель Нарын-1, также достигнуты промежуточные результаты. Это свидетельствует о важном прогрессе в строительстве железной дороги, отметили в компании. Подробности далее.
3: Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан является знаковым проектом сотрудничества в рамках совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь», который лично продвигается главами государств Китая, Кыргызстана и Узбекистана. Представитель компании ОСО «Железнодорожная компания Китай-Кыргызстан-Узбекистан» отметил, что с начала строительства объектов железной дороги на территории Кыргызстана в июне 2025 года строители последовательно придерживаются принципа инновационного развития, непрерывно проводят технические исследования и совершенствуют технологические процессы. Также было отмечено, что с момента начала строительства команда придерживалась научного подхода к организации работы, принимала точные технические решения, усиливала стандартизированное и детализированное управление строительной площадкой, обеспечивая безопасность, качество и соблюдение графиков строительства.
4: На сегодняшний день полностью завершено строительство и введены в эксплуатацию крупные временные подъездные дороги и объекты временного электроснабжения по всей линии на территории Кыргызской республики, что обеспечивает необходимые условия для строительства. В настоящее время ведется строительство 27 тоннелей, из которых один уже пройден. Также строятся 43 моста и 88 участков земляного полотна, а базовое строительство 20 железнодорожных станций уже полностью развернуто. Успешно пройденный тоннель Кош-Дёбё Северный номер 2 имеет общую протяженность 209,6 метра и представляет собой однопутный тоннель с одним тоннельным стволом. Максимальная глубина залегания составляет 41 метр. Благодаря рациональной оптимизации схем земляных работ обеспечивается сохранение естественного рельефа и растительного покрова. Временные земельные участки подлежат рекультивации и повторному использованию. Применяются современные технологии по переработке и повторному использованию строительных отходов и грунта. В рамках строительства железной дороги и связанных с ней работ уже было привлечено более 2000 граждан Кыргызской республики. В Тагустароуском районе Джалалабадской области, городе Манас и Сузакском районе на территориях размещения проектных объектов были созданы 3 базы профессиональной подготовки железнодорожных специалистов. На сегодняшний день обучение прошли более 1,8 тысячи граждан Кыргызской республики.
3: Министр иностранных дел Кыргызской республики Жээнбек Кулубаев недавно рассказал о проекте «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».
5: Главный стратегический проект – железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Одной из главных тем переговоров и лидеров стала реализация данного проекта. Для Кыргызстана это не просто инфраструктурный проект, это проект исторического масштаба. Мы рассматриваем данный проект значительно шире, чем просто железнодорожную линию. Вдоль нового транспортного коридора должны появляться логистические центры, индустриальные площадки, предприятия переработки, склады и новые производства. Это означает новые инвестиции, новые рабочие места и новые возможности для кыргызского бизнеса. Мы рассчитываем, что данная железная дорога станет одним одним из главных двигателей экономического развития Кыргызстана на десятилетия вперед.
3: Также представитель компании УСО «Кыргызстан-Китай-Узбекистан» отметил, что в процессе строительства железной дороги строительные организации активно закупают местные материалы и арендуют технику у местных компаний. На сегодняшний день общий объем закупленных на местном рынке основных материалов и арендованной различной техники превысил 10 миллиардов сомов. При этом весь объем используемого ГСМ закупается непосредственно на территории Кыргызстана, а доля местных закупок цемента и других основных строительных материалов превышает 60%. Директор Института мировой политики Шарадил Бактыгулов подчеркнул, что проект играет важную роль для Кыргызстана.
6: Мы видим, что те комментарии, которые раздаются, чаще всего люди либо не понимают, не видят всей картины, да, а с другой стороны, это действительно преднамеренно пытаются сорвать такие значимые проекты, да, в первую очередь значимые для Кыргызстана. Это значимо не для Китая и невыгодно тем, кому мешает развитие Центральной Азии и Кыргызстана в частности.
3: Эксперт в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры Талант Садакбаев подчеркивает, что проект поможет стране развиваться быстрее и получить технологии.
7: За 35 лет, я думаю, дорога себе во многом оправдает, и вложенные средства будут возвращены. Потому что все-таки там есть еще не только прямые, там, но и косвенные, так сказать, доходы. Это развитие получит вся, так сказать, маршрут весь. Нарынская область, которая мало заселена и мало развит, сейчас получит скачок в развитии. Сам Кыргызстан скачок в развитии получит. Уже будет, так сказать, наши же недра разрабатываться, будут открываться предприятия.
3: Также было отмечено, что в аренду у местных компаний привлечено более 1,7 тысяч единиц комплектов строительной техники, что эффективно способствует развитию машиностроительной, строительной, энергетической и других отраслей экономики вдоль железнодорожной линии. Айдайн Заркулов, Биринч Радио.
8: Рост доходов населения остается одним из важных показателей экономического развития страны. Кыргызстан по итогам первого полугодия 2026 года показал самые высокие темпы роста реальной заработной платы среди стран Евразийского экономического союза. При этом среднемесячная заработная плата в стране достигла почти 54 тысяч сомов. Далее подробно.
9: По данным Евразийской экономической комиссии, Кыргызстан стал лидером ЕАЭС по темпам роста реальной заработной платы в первом полугодии 2026 года. При этом важно учитывать не только сам размер зарплаты, но и то, насколько меняется ее покупательная способность. Именно этот показатель отражает реальная заработная плата. Она рассчитывается с учетом изменения потребительских цен. По официальным данным, рост реальной заработной платы в Кыргызстане продолжается. В первом полугодии показатель увеличился двузначными темпами. Рост доходов отмечается на фоне общего расширения экономики, отметила первый заместитель председателя Национального статистического комитета Кыргызстана Назира Керималиева.
10: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата январе-июне 2026 года составила 53 759 сомов, и по сравнению с январем июнем 2025 года увеличился на 27,5%. Наиболее значительное ее повышение наблюдалось в сфере искусства, развлечений и отдыха, мнений и социального обслуживания населения, образования, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, водоснабжения, очистки и обработки отходов и получения вторичного сырья, финансового посредничества и страхования, операции с недвижимым имуществом, а также строительства.
9: В стране увеличиваются объемы производства, развиваются сферы услуг, строительства, торговли и других отраслей. Вместе с этим растет спрос на рабочую силу и меняется уровень оплаты труда. При этом средняя зарплата заметно отличается в зависимости от региона и вида деятельности. Наиболее высокие показатели традиционно фиксируются в Бишкеке и в отраслях с более высокой производительностью труда. Таким образом, нынешняя динамика показывает не только увеличение номинальных выплат, но и рост реальных доходов населения. При этом на уровень доходов влияет и общее состояние экономики, рост производства, инвестиционная повышая активность и создание новых рабочих мест. Сегодня в Кыргызстане реализуется целый ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие экономики и расширение возможностей для бизнеса. Об объеме привлеченных инвестиций и новых проектов рассказал в эфире Биринчи Радио глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров.
11: Я особо подчеркнул, что подписано 83 соглашения на 1 миллиард долларов и 57 соглашений в рамках государственно-частного партнерства еще на 4,5 миллиарда долларов. При этом объем инвестиционных проектов ГЧП уже превышает 456 миллиардов сомов. Реализуется более 90 проектов.
9: Увеличение заработной платы означает рост покупательной способности граждан, а значит и потребительского спроса. В то же время сохранение положительной динамики зависит от того, насколько рост доходов сможет опережать повышение цен. На уровень доходов влияет и общее состояние экономики, рост производства, инвестиционная активность и создание новых рабочих мест. Выступая перед депутатами Джогурку Кенеша 9 сентября, президент Садыр Джапаров отметил высокие темпы экономического роста.
11: За последние 4 года среднегодовой темп роста экономики составил 10,2%. За 7 месяцев 2026 года реальный рост валового внутреннего продукта достиг 11,1%.
9: Таким образом, Кыргызстан по итогам первого полугодия 2026 года показал самый высокий темп роста реальной заработной платы среди стран ЕАЭС, а среднемесячная зарплата в стране достигла 53 759 сомов. Для граждан Кыргызстана это прежде всего означает рост трудовых доходов, а для экономики – увеличение внутреннего спроса и покупательной способности населения. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
8: Минтранс намерен заасфальтировать свыше 1600 километров дорог по всей стране. По данным Министерства транспорта и коммуникаций, по состоянию на 1 августа текущего года в Кыргызстане завершено асфальтирование 1100 километров автомобильных дорог. Дорожное строительство в Кыргызстане в этом году вышло на новый уровень. По всей стране одновременно ведутся работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог. Причем растут не только масштабы отдельных проектов, но и общие темпы. Далее подробно.
3: По данным Министерства транспорта и коммуникации Кыргызской Республики, по состоянию на 1 августа в Кыргызстане завершено асфальтирование 1100 километров автомобильных дорог. По данным ведомства, показатель значительно превышает прошлогодний. Для сравнения, к 1 августа прошлого года в стране было заасфальтировано 455 километров дорог. Таким образом, за год объем выполненных работ вырос на 645 километров или почти в 2,5 раза. В министерстве отмечают, что увеличение темпов строительства свидетельствует о системной работе по развитию и модернизации дорожной инфраструктуры. Начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Аскар Асиналиев рассказал о планах по асфальтированию дорог на этот год.
12: Мы в этом году запланировали заасфальтировать более 1600 километров автомобильных дорог. По всей стране у нас реализуется около 30 крупных инфраструктурных проектов. Я хочу остановиться о крупных проектах, которые связывают нас с другими странами. Это автомобильная дорога Барскон-Бедель. Также хочу рассказать об строительстве автомобильной дороги Северный Обезной, которая является международным транспортным коридором. Основная цель проектов – это улучшение транспортной связанности страны и увеличение грузопотока и создание условий для наших граждан. Для Министерства транспорта на 2026 год в разы увеличили финансирование для строительства автомобильных дорог. И, как вы знаете, мы тоже приобрели много новых строительной техники. Все это сказывается на темпы работы и строительства автомобильных дорог. Также нами ведется цифровизация деятельности Министерства транспорта и коммуникаций.
3: Ожидается, что реализация дорожных проектов позволит повысить качество транспортного сообщения, улучшить доступность регионов и создать более безопасные и комфортные условия для участников дорожного движения. В настоящее время на автомобильных дорогах республиканского значения и внутренних дорожных сетях продолжаются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии с утвержденным графиком, отметил Оскар Эсиналиев.
12: Вместе с тем мы улучшаем нашу материально-техническую базу. У нас есть лаборатории. После строительства дорог специалистами Министерства транспорта проверяется качество дорог, проходят все этапы проверки лабораторных исследований. Мы в этом году планируем завершить строительство автомобильной дороги, участок автомобильной дороги Балыкчы-Барсхон, 25 километров. Также нами будут завершены работы по северному объездному дороге и основных приоритетных дорог.
3: Восточная объездная дорога – это один из крупных инфраструктурных проектов Бишкека. Ее общая протяженность составит около 16 километров. Предполагается, что новая автомагистраль позволит вывести часть транзитного транспорта за пределы города и тем самым снизить нагрузку на улицы столицы. Платную восточную объездную дорогу в Бишкеке планируют открыть для движения уже в декабре этого года. В настоящее время также идет активное строительство северной объездной дороги. К примеру, больше месяца назад в Бишкеке открыли эстакадный мост на северной объездной дороге. Инженер технадзора по мостовым сооружениям Минтранса Гамзат Кибедов рассказал о строительстве мостов.
13: Этот мост начал строиться в 2025 году, в июне месяце. Мост состоит из 5 пролетов по 30 метров, общая длина 150 метров, ширина 32 метра. 6 полос. Такого типа именно у нас на этой дороге 3 моста. Сегодня уже открыли полностью движение по двум сторонам открыли. Но некоторые мелкие работы еще остались недоделанные. Например, вот разметка осталась. Потом здесь вот будет технический тротуар. Также будет огражден от проезжей части. Ну и вот на подходах там тоже ограждение устраивается. Но в целом так уже мост будет работать по обоим сторонам, по двум полосам будет работать.
3: Таким образом, дорожная отрасль сегодня становится одним из заметных направлений инфраструктурного развития Кыргызстана. Новые дороги должны не только улучшить передвижение между населенными пунктами, но и сократить время перевозок, повысить связанность регионов, поддержать развитие туризма, торговли и экономики, а также снизить количество пробок. Айда Инизаркулова, Беренче Радио.
8: А мы возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Напомню, что сегодня президент Кыргызстана Садыр Джапаров вручил государственные награды гражданам, добившимся значительных результатов профессиональной деятельности, внесшим вклад в социально-экономическое, интеллектуальное и культурное развитие страны, а также в связи с Днем независимости Кыргызстана. В своей речи глава государства подчеркнул, что люди, искренне преданные своей стране и своему делу, добросовестным трудом укрепляют государство, добиваются высоких результатов в самых разных сферах и создают новые интеллектуальные и духовные ценности. В завершении Садыр Джапаров подчеркнул, что богатый опыт награжденных должен стать ориентиром для подрастающего поколения, помогая воспитывать любовь к родине и стремление честно служить своему народу. На этом программа «Кыргызстан» завершена. В студии с вами были Айдай Назаркулова и Канат Султагеев.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат блогы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тап маалымат.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. И сегодня в нашем выпуске. Сегодня в Интымак-Ордо наградили граждан, которые внесли значительный вклад в развитие страны, в образование и науку, медицину, культуру, журналистику, экономику, государственное управление и другие сферы. Их объединяет одно – многолетний труд и конкретный вклад в развитие Кыргызстана. На саммите ШОС были подписаны инициатива и план совместных действий по сохранению и устойчивому управлению биоразнообразием до 2031 года. Главный акцент – совместная работа стран ШОС по сохранению биологических видов и природных экосистем. Сегодня Бишкекская ТЭЦ отмечает 65 лет со дня запуска первого турбоагрегата. История станции началась в 1958 году. Тогда еще Фрунзенскую ТЭЦ строили с учетом растущих потребностей города и промышленности. Одной из главных задач было обеспечение электроэнергии комвольно-суконного комбината и столицы. К этим и другим темам мы вернемся чуть позже, а сейчас официальная хроника. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента Республики Корея Ли Дже Мёна с 15 по 18 сентября совершит официальный визит в Республику Корея. В рамках визита президент Садыр Жапаров примет участие в первом саммите «Центральная Азия – Республика Корея», по итогам которого планируется принятие Сеульской декларации. Глава государства также проведет двусторонние переговоры с высшим руководством Кореи. По итогам визита планируется подписание пакета двусторонних документов в экономической, инвестиционной, таможенной и других сферах. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асымалиев провел очередное заседание Кабинета министров. Глава Кабмина подвел экономические итоги 8 месяцев текущего года, отметив сохранение устойчивого роста экономики. ВВП страны достиг 1 триллиона 397 миллиардов сомов. Экономический рост составил 11%. Инвестиции в основной капитал выросли на 61,2%. Объем строительства на 61%, промышленное производство на 8,8%, сельское хозяйство на 6,4%. К Дню независимости по республике введены в эксплуатацию 105 социальных объектов и запущены 60 новых промышленных предприятий. При этом Адылбек Асымалиев подчеркнул, что важно оценивать не только количественные показатели, но и качество экономического роста, создание рабочих мест и его влияние на благополучие граждан. На заседании также одобрена государственная программа совершенствования системы профилактики, диагностики и лечения хронических болезней почек на 2026-2030 годы. По итогам заседания Адылбек Асымалиев дал поручение обеспечить своевременное и полное исполнение принятых решений. А сейчас к основным темам итогового выпуска новостей Беринчи Радио. Государственная награда должна вручаться только действительно достойному человеку. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на церемонии вручения государственных наград Кыргызской Республики. Сегодня в Интымак-Ордо наградили граждан, которые внесли значительный вклад в развитие страны, в образование и науку, медицину, культуру, журналистику, экономику, государственное управление и другие сферы. Церемония стала частью мероприятий, посвященных 35-летию государственной независимости Кыргызстана. Подробнее в нашем репортаже. В Интымак-Ордо 14 сентября собрались люди разных профессий и поколений. Их объединяет одно – многолетний труд и конкретный вклад в развитие Кыргызстана. Государственные награды получили специалисты, которые добились значительных результатов в своей профессиональной деятельности, внесли вклад в социально-экономическое, интеллектуальное и культурное развитие страны. Обращаясь к награжденным, президент Садыр Жапаров отметил труд и заслуги людей, которые работают на Украине. Укрепление государственности, национального единства и развития различных сфер должны получать достойную оценку. Глава государства подчеркнул, что именно в этом заключается основная философия государственных наград. Президент отметил, что государственная награда – это прежде всего форма признания и благодарности человеку за его труд и служение народу.
1: Труд и заслуги тех, кто внес особый вклад в укрепление государственности, духовно-нравственное воспитание, укрепление национального единства и развитие той или иной сферы, безусловно, должны быть достойно оценены. В этом и заключается основная философия государственных наград. Награда — это высшая форма признания и благодарности государства людям, внесшим своим трудом значимый вклад в развитие страны и служение народу.
0: Вопросу справедливости и объективности государственной системы награждения президент уделил отдельное внимание. По его словам, для упорядочения этой системы был разработан соответствующий законопроект. После обсуждения в Джогор-Кукенеше документ был подписан главой государства. Теперь, как отметил Садыр Джапаров, система награждения должна работать по принципу: государственная награда вручается человеку, который действительно ее заслуживает. Глава государства также рассказал об изменениях в законодательстве, направленных на повышение значимости государственных наград.
2: Урматту кыргызстандыктар, өзүңүздөргө белгилүү сыйлык берүү системасын иретке келтирүүгө адилеттүүлүктү, калыстыкты жана ачык айкын.
1: Мы предприняли шаги по обновлению системы награждения на законодательном уровне, а также по повышению престижа государственных наград. В соответствии с новым законодательством количество наград оптимизировано, а их значимость повышена. Теперь необходимо неукоснительно придерживаться принципа, согласно которому государственная награда должна вручаться только действительно достойному человеку.
0: Среди награжденных представители самых разных профессиональных сфер. Это ученые и педагоги, врачи и работники социальной сферы, журналисты, деятели культуры, специалисты государственного управления, экономики, спорта и других направлений. Для каждого из них государственная награда – это оценка многолетней работы. Одним из тех, кто получил государственное признание, стал руководитель секретариата национальной платформы по снижению рисков бедствий Алмабек Айдакеев. Ему вручена благодарность президента. Алмабек Айдакеев отметил, что такая оценка со стороны государства прежде всего дает дополнительную мотивацию для дальнейшей работы.
3: Большой стимул и мотивация для того, чтобы продолжить активизировать работу. Она всегда дает такую мотивацию, тем более, что это награда от рук президента.
4: Но если вернуться в сферу вашей деятельности, что вы можете сказать? Какие сделали успехи в последнее время?
3: Ну, первое, мы приняли кодекс, национальный кодекс. Это первое. Второе, Казахстан присоединился к мировому сообществу, что выходим в океан. Мы самая отдаленная страна в мире от океана. Вот это парадокс. Мы самая отдаленная страна от океана. И мы заявили о том, что мы выходим в океан. И уже приходят письма других посольств, поддержать их в тех направлениях. В этих направлениях сейчас планируется введение новых требований к судам, ну, типа аналог Евро-6, вот, типа аналога по выбросам СО2. И мы поддерживаем позицию, уже у нас есть позиция. Вот это первое достижение.
0: Среди награжденных и представители журналистики. Орденом МАНАС третьей степени удостоен известный кыргызский журналист, педагог и дипломат Тилектеш Ишемкулов. За его плечами многолетняя профессиональная деятельность в журналистике, образовании и дипломатии. Получение высокой государственной награды он воспринимает как признание не только личного труда, но и той работы, которой посвятил значительную часть своей жизни. Тилектеш Ишемкулов говорит, что особенно приятно получить такую награду из рук президента страны.
5: Большую радость чувствую и чувствую то, что наше государство, правительство обращает рано или поздно, в любом случае, большое внимание заслуженным нашим людям. Те, которые здесь сидят, первым уже 90 лет, остальным, как говорится, возраст другая категория. Значит, это показывает, что наше государство, лично президент уважаемый наш, Садыр Нурлажевич, обращая серьезное внимание и оценивая человека по труду, по жизненному пути, какой вклад они внесли в развитие нашего государства, особенно экономики, культуры, социальных направлений и гуманитарного направление.
0: Еще один пример того, как государственные награды отражают вклад человека не только в развитие Кыргызстана, но и в укреплении международных гуманитарных связей. Орденом Достук награжден известный деятель культуры Узбекистана, писатель и журналист Ахмаджон Мелибоев. Его профессиональная деятельность многие годы связана с литературой и журналистикой. Именно культура и литература, по его словам, остаются одним из важных мостов между народами Кыргызстана и Узбекистана. Ахмаджон Мелибоев отметил значение литературы в укреплении взаимного уважения и сближении двух народов.
6: Много пишу о кыргызской литературе, о кыргызстанцах, об обычаях, и рассказы пишу, статьи, поэтому в Ташкенте меня воспринимают как представителя Кыргызстана. Я этим горжусь, потому что это где я родился, здесь вырос, поэтому большое уважение. И теперь вот высочайшая награда, государственная награда, меня теперь еще раз обязует побольше работать.
0: Но вы готовы к этому?
6: Готовы, потому что вот этот Айтматов, когда создавался Ассамблея народов культуры Средней Азии, он сказал, если мы так будем ходить, отделяться друг от друга, придет время, наши дети будут понимать друг друга через переводчика. Почти что этого получилось. Вот теперь, благодаря двум нашим президентам, народ сближается, литература сближается.
0: Таким образом, в одном списке награжденных оказались люди разных профессий, разных поколений и разных направлений деятельности. Но государственная награда в каждом случае связана с конкретным результатом. За ней стоят годы работы, профессиональный опыт, ответственность и вклад в развитие общества. В этом смысле прошедшая церемония не только торжественное мероприятие. Церемония вручения государственных наград завершилась, но работа тех, кто получил государственное признание, продолжается, как продолжается и развитие независимого Кыргызстана. И, пожалуй, главный посыл церемонии заключается в том, что за любым достижением страны всегда стоит человек, его труд, профессионализм и ответственность. Именно из такого ежедневного труда складывается движение государства вперед. Канат Султакеев, Биринчи Радио. На саммите ШОС были подписаны инициатива и план совместных действий по сохранению и устойчивому управлению биоразнообразия до 2031 года. Кроме того, утверждена программа создания зеленого технологического коридора ШОС на 2026-2030 годы, которая направлена на развитие и обмен экологическими технологиями. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
7: На саммите Шанхайской организации сотрудничества в начале сентября в Бишкеке были подписаны инициатива и план совместных действий по сохранению и устойчивому управлению биоразнообразием до 2031 года. Главный акцент – это совместная работа стран ШОС по сохранению биологических видов и природных экосистем. Речь идет не просто об охране отдельных животных, а о сохранении и восстановлении природных экосистем, устойчивом использовании природных ресурсов и предотвращении утраты биоразнообразия. Начальник управления экологии и климата Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Айзада Бориева рассказала подробнее о вопросах, обсужденных на саммите ШОС.
8: Изменение климата сегодня является одним из важнейших вызовов для всего международного сообщества. И для нашей страны, как горной страны, этот вопрос имеет особое значение, поскольку климатические изменения напрямую влияют на водные ресурсы, сельское хозяйство, экосистемы и устойчивое развитие. Ну и в этой связи особую важность приобретает подписанный в рамках недавно проведенного саммита ШОС, меморандум между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с изменением климата. Главная цель подписанного меморандума – это укрепление регионального сотрудничества в климатической сфере, повышение устойчивости государств ШОС к негативным последствиям изменения климата, а также обмен передовым опытом, знаниями и технологиями. Подписанный документ предусматривает сотрудничество по широкому кругу направлений. Это разработка и реализация эффективной климатической политики, внедрение низкоуглеродных технологий, технологий, сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, и также ряд других вопросов.
7: Отдельно в рамках саммита была утверждена программа научно-технологического сотрудничества по формированию зеленого технологического коридора ШОС на 2026-30 годы. Его цель – это стимулировать обмен экологическими технологиями и инновациями между странами-организациями. Экологическая повестка ШОС связывается с климатическими изменениями. Страны договорились продолжать взаимодействие по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. В Бишкекской декларации это напрямую включено в экологический блок. Начальник управления экологии и климата Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Айзада Бориева отметила, что вопрос климатического финансирования также был обсужден на саммите.
8: Отдельное внимание уделяется обмену опытом в области климатического финансирования, а также взаимодействию развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Важным направлением может стать также и координация позиций государств-членов ШОС на международных климатических площадках. Для Кыргызстана участие в таком сотрудничестве открывает возможности для изучения передовых решений, обмена опытом по адаптации к изменению климата, укрепления кадрового потенциала и поиска новых подходов к привлечению климатического финансирования. Что же касается дальнейших планов реализации, то сотрудничество будет осуществляться с учетом национальных приоритетов, возможностей и обстоятельств каждого государства. Практическими инструментами станут проведение семинаров, форумов и круглых столов, а вопросы реализации меморандума будут рассматриваться на заседаниях специальной рабочей группы ШОС по вопросам изменения климата. Мы рассчитываем, что этот подписанный документ станет основой для более тесного регионального взаимодействия и конкретно совместных инициатив, поскольку климатические вызовы не имеют государственных границ, и только объединяя усилия, обмениваясь знаниями, технологиями, мы сможем обеспечить устойчивое и безопасное будущее для наших стран, членов ШОС, а также будущих поколений.
7: Экологическая проблема в одном государстве может напрямую повлиять на соседние страны и на весь мир. При этом ни одно государство не может самостоятельно решить проблему изменения климата или экологических нарушений. К этому должны одинаково подходить все страны мира, только совместная работа позволит сократить экологические проблемы, отмечает старший научный сотрудник Института прикладных исследований Земли Национальной академии наук Кыргызской республики, кандидат географических наук Рыскул Усубалиев.
9: Внутри нашего государства также действуют национальные программы. Например, программа, направленная на устойчивое развитие горных экосистем, которая рассчитана до 2030-2035 годов. Поэтому мы считаем, что ее соответствие международным программам может стать хорошим примером в деле сохранения биологического разнообразия. Потому что одно государство самостоятельно не в состоянии сохранить все биологическое разнообразие и решить экологические проблемы. Поэтому необходимо объединять усилия всех стран, разрабатывать совместные планы действий по сохранению и поддержке природных богатств. Только в этом случае можно получить эффективный результат. Для этого всем государствам необходимо объединить усилия, думать о будущем, о дальнейшем развитии стран и рациональном использовании природных ресурсов нашего региона. Тогда мы сможем обеспечить его устойчивое развитие. Сохранение биологического разнообразия необходимо рассматривать как один из наиболее важных документов в сотрудничестве государств. Ведь страны нашего региона находятся в Центральной Азии, где природные ресурсы и биологическое разнообразие имеют огромное значение для дальнейшего развития. Поэтому принятый документ является очень важным. Биологическое разнообразие напрямую связано с экологией. И это не просто сохранение отдельных животных или растений, и их видов. Биологическое разнообразие напрямую связано с другими элементами природных систем, например, с геологическим строением, рельефом, водными ресурсами, ледниками и другими природными объектами. Защита всех этих природных компонентов непосредственно способствует сохранению биологического разнообразия. Если не будет базовых элементов природной среды, не сможет существовать и само биологическое разнообразие.
7: Отметим, что в ходе Бишкекского саммита также был подписан меморандум между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в борьбе с изменением климата, а также инициатива и план совместных действий по сокращению и устойчивому управлению биоразнообразием до 2031 года. Айда Инизаркулова, Биринчи радио.
0: Министр финансов Кыргызстана Руслан Сюйналиев встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Наджи Бенхасином. Стороны обсудили экономическую ситуацию в Кыргызстане, финансирование крупных проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества. Отмечено, что за 7 месяцев этого года рост ВВП составил 11,1%. Особое внимание уделено проекту «Камбаратинская ГЭС-1», бюджетной поддержке, развитию сельского хозяйства и продвижению экономических реформ. По итогам встречи стороны подтвердили готовность и расширять сотрудничество и реализовывать новые проекты. ВВП Кыргызстана вырос на 11% и приблизился к 1,4 триллиона сомов. Рост экономики обеспечили увеличение объемов производства товаров и услуг, а также поступление налогов на продукты. Наибольшую долю в структуре ВВП занимают отрасли, оказывающие услуги 49%, на промышленность приходится 19%, на налоги на продукты 16%. Объем внешней и взаимной торговли республики товарами в январе июле 2026 года составил 10 миллиардов долларов США и по сравнению с январем-июлем прошлого года увеличился на 7,7%. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
7: ВВП Кыргызстана в январе-августе 2026 года по предварительной оценке вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 триллион 396 миллиардов сомов. Рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и чистыми налогами на продукты. При этом темпы прироста отраслей товарного производства по сравнению с январем-августом прошлого года увеличились на 18,6%, темпы прироста отраслей, оказывающих услуги, на 6,3%, а чистые налоги на продукты на 11%. Первый заместитель председателя Национального статистического комитета Кыргызской Республики Назира Керималиева рассказала об основных показателях.
10: Объем валового внутреннего продукта в январе-августе 2026 года по предварительной оценке составил более 1 триллиона 396 миллиардов сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 11%. При этом на рост ВВП повлияло увеличение объемов отраслей товарного производства, сферы услуг, а также налогов на продукты. Наибольшая доля в структуре ВВП пришлось на отрасли, оказывающие услуги, которые в общем его объеме составили более 49%. Доля промышленности составила 19%, сельского хозяйства 7,4%, строительство 8,4%, а также доля налогов на продукт составила 16%. Объем промышленной продукции в январе-августе 2026 года составил около 601 миллиардов сомов и по сравнению с январем-августом предыдущего года увеличилось на 8,8%.
7: В январе-августе текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 7,6%. При этом цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 6,4%, алкогольные напитки и табачные изделия на 7,7%, непродовольственные товары на 6,1% и тарифы на услуги, оказываемые населению, на 11,4%. Объем внешней и взаимной торговли республики товарами в январе-июле этого года составил 10 миллиардов долларов США и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 7,7%. Первый заместитель председателя Национального статистического комитета Назира Керималиева рассказала подробнее об других показателях.
10: Инвестиции в январе-августе 2026 года 94% от их общего объема направлены на строительство объектов транспортной деятельности и хранения грузов, добычи полезных ископаемых, образование, обеспечение электроэнергии, газом и паром, обрабатывающего производства, а также жилищного строительства. Объем внешней и взаимной торговли Кыргызской Республики по предварительным данным в январе-июле 2026 года составил 10 миллиардов долларов США и по сравнению с январем-июлем 2025 года увеличился на 7,7%. Рост объема внешней взаимной торговли Кыргызской Республики в январе-июле 2026 года по сравнению с январем-июлем 2025 года обеспечен за счет роста как экспортных поставок на 2,7%, так и импортных поступлений на 8,7%. В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 16,6% и импорта 83,4%. Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-июле 2026 года составил 3,7 миллиарда долларов США, и по сравнению с январем-июлем 2025 года возрос на 5,4%. Из государств-членов ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлось на Россию 65,1% и Казахстан 32,4%.
7: Было отмечено, что средняя зарплата в Кыргызстане по итогам января-июля этого года достигла 54 864 сомов. Как отмечается, в июле этого года по сравнению с июлем прошлого среднемесячная номинальная начисленная зарплата на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности выросла на 28,5%. С учетом годовой инфляции за 7 месяцев в 11,5% ее рост составил около 17%. Заведующая отделом статистики труда и занятости Гульнара Джайлубаева рассказала о результатах исследования по итогам 2025 года по рынку труда.
11: По результатам интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы в 2025 году численность рабочей силы в республике составила 2,9 миллиона человек, включая занятых и безработных. Из них 1,8 миллиона мужчин и 1,1 миллиона женщин. Уровень участия в рабочей силе по возрастным группам в 2025 году составило 58,5% по всей республике. Самый высокий уровень наблюдался в возрастной группе 40-44 лет, где уровень экономической активности составил 81,6%. У мужчин экономическая активность выше 91,9%, у женщин 71,6%. Численность занятого населения в 2025 году составила около 2,8 миллиона человек, из которых 1,7 миллиона мужчины, 1,1 миллион женщины. Численность занятых растет из года в год, растет количество создаваемых в республике рабочих мест новых. Численность занятых по регионам, к примеру, в городе Бишкек составила 641 тысяч человек. Это 22,9% от общего числа занятых. В Ошской области 594,9 тысяч человек. В Джалабадской области 419 тысяч человек. В Чуйской области 390 тысяч человек и так далее. Уровень занятости населения в Кыргызской республике составляет 56,6%. Самый высокий уровень наблюдался в Талаской области – 66%, также 66% в Ошской области. Города Бишкек уровень занятости составил 61,4%. Большая часть работающего населения занята в сельском хозяйстве. Их доля составляет 16%. Также в оптовой и розничной торговле, в ремонте автомобилей и мотоциклов также доля составила 16%. Доля работающих в строительстве 13%, в обрабатывающей промышленности 11%, в сфере образования 11%.
7: Напомним, что ВВП Кыргызстана за 7 месяцев этого года вырос на 11% и приблизился к 1,4 триллиона сомов. Айдаин Заркулова, Биринчи Радио.
0: Бишкекской теплоэлектроцентрали 65 лет. Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею станции. За 6,5 десятилетий ТЭЦ стала одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Бишкека. Здесь трудились и продолжают работать несколько поколений энергетиков. На юбилейной церемонии чествовали ветеранов и лучших сотрудников станции. Подробнее в нашем репортаже. Сегодня Бишкекская ТЭЦ отмечает 65 лет со дня запуска первого турбоагрегата. История станции началась в 1958 году. Тогда еще Фрунзенскую ТЭЦ строили с учетом растущих потребностей города и промышленности. Одной из главных задач было обеспечение электроэнергией комвольно-суконного комбината и столицы. 14 сентября 1961 года был запущен первый турбоагрегат мощностью 25 мегаватт. С этого момента началась история станции, которая в последующие десятилетия неоднократно расширялась и модернизировалась. Крупнейшая модернизация завершилась в 2017 году. Если мощность первого турбоагрегата составляла 25 мегаватт, то сегодня установленная электрическая мощность станции достигает 812 мегаватт. До модернизации этот показатель составлял 666 мегаватт. Тепловая мощность станции около 1444 гигакалорий в час. Сегодня на ТЭЦ установлены 15 котлоагрегатов и 7 турбоагрегатов, а также 2 энергоблока. Но за всеми этими цифрами прежде всего люди. Несколько поколений энергетиков обеспечивали бесперебойную работу станции, а значит тепло и электроэнергию для жителей столицы. Именно об этом на торжественном мероприятии говорил первый заместитель мэра Бишкека Кубанычбек Иманалиев. Он отметил роль ТЭЦ в энергетической системе города и вклад специалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали ее стабильную работу.
12: Уважаемые участники мероприятия, особое значение в современной истории предприятия имеет август 2024 года, когда Бишкекская ТЭЦ была передана на баланс мэрии города Бишкек. Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот новый этап мы прошли вместе. Это руководство города, коллектив предприятия и все специалисты, которые ежедневно обеспечивают надежную работу ТЭЦ. Сегодня Бишкекская ТЭЦ является важной частью муниципальной инфраструктуры столицы. Перед коллективом стоят масштабные задачи по модернизации оборудования, повышению надежности тепла и энергоснабжения, внедрению современных технологий, обеспечению стабильного прохождения отопительных сезонов. Особые слова благодарности, уважаемые коллеги, выражаю ветеранам ТЭЦ, которые посвятили предприятию многие годы своей жизни, заложили профессиональные традиции и передали свой бесценный опыт молодому поколению. Отдельные слова благодарности хочу адресовать также сегодняшнему коллективу. За вашим ежедневным трудом, зачастую незаметным для широкой общественности, но поистине ответственным и самоотверженным трудом стоят тепло, уют и комфорт тысяч наших горожан.
0: За годы работы станция прошла большой путь. От первого турбоагрегата до современного энергетического комплекса. Сегодня перед коллективом стоит задача не только сохранить достигнутые показатели, но и повышать надежность работы оборудования. Подробнее о сегодняшнем состоянии станции и ее дальнейших задачах говорит главный инженер Бишкекского ТЭЦ Искандер Кокомбаев.
13: Переход в мэрию – большое улучшение. В связи с тем, то, что легче закупки, поставку, доставку материалов и прочие моменты. На данный момент у нас в ремонте это 6 котлов в резерве. Это 1/4 блок китайский, как вы все знаете, у нас 2 энергоблока есть, один в ремонте, один в работе. И 4 котла в работе. Зимой минимум 7-8 котлов работают. Мы к концу ремонтная кампания идет действительно на 80% уже все ремонты закончены.
0: 65-летняя история станции – это не только история модернизации и роста энергетических мощностей. Это еще и история людей, которые десятилетиями работают здесь, передавая свой опыт следующим поколениям. Среди сотрудников, отмеченных на юбилейной церемонии, Рина

0: Рахмат.
1: Сегодня на станции продолжается работа по повышению надежности и эффективности энергетического оборудования. Для столицы это имеет особое значение. От стабильной работы ТЭЦ во многом зависит обеспечение горожан теплом и электроэнергией. О задачах топливно-энергетического комплекса столицы и значении Бишкекской ТЭЦ в этой системе говорит заместитель мэра, директор департамента топливно-энергетического комплекса Насибек Керимов.
2: Бишкекская ТЭЦ играет ключевую роль в обеспечении столицы теплом и электроэнергией. Сегодня наша главная задача — обеспечить ее надежную и стабильную работу, продолжать техническое обновление и повышать эффективность. За 65 лет станция прошла большой путь, и сейчас важно сохранить этот опыт и создавать условия для ее дальнейшего развития.
1: В рамках юбилейной церемонии наградили ветеранов и лучших сотрудников Бишкекской ТЭЦ. 65 лет Бишкекской ТЭЦ – это 6,5 десятилетий развития энергетики и самой столицы. От первого турбоагрегата мощностью 25 мегаватт до современной станции с установленной электрической мощностью 812 мегаватт. Бишкекская ТЭЦ продолжает работать и развиваться, оставаясь одним из основных источников тепла и электроэнергии для столицы. Канат Султакеев, Биринчи Радио. Внимание! В Кыргызстане участили случаи рекламы предложения о привлечении денег граждан под видом инвестиций, займов и других финансовых инструментов. В отдельных объявлениях обещают гарантированную доходность до 20-30% годовых без подтверждения необходимых лицензий. Об этом сообщила служба антимонопольного регулирования. Ведомство выступило с предупреждением после обращения Финадзора. Сомнительные предложения распространяются в соцсетях и на других рекламных площадках. В антимонопольной службе напомнили, что закон о рекламе запрещает гарантировать или обещать будущую доходность при продвижении финансовых и инвестиционных услуг. Если деятельность требует лицензии, ее наличие должно быть подтверждено. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, завтра днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях, предгорных и горных районах Джалабадской области, в горных районах Чуйской, Ошской областей кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Джалабадской области, в зоне земледелия Чуйской, Ошской областей и в Таласской, Баткенской областях без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 11-16, днем плюс 28-33. Таласская область ночью плюс 6-11, днем плюс 23-28. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 14-19, днем плюс 28-33. Иссык-Кульская область ночью плюс 8-13, днем плюс 22-27. Нарынская область ночью плюс 3-8, днем плюс 23-28. В Чолпанате ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 11-13, днем плюс 22-24. И в Бишкеке осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 29-31. Уважаемые радиослушатели, вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи Радио. У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч!
3: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
4: Революциядан мурун Ишеналы медресе калыяда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү болуп салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда отурчу экен.
5: 1870 жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен каркыра көркөмдүү ырчы бар тура оттой жанып өздөрү ой акылы шар тура деп баасын берип кетет.
3: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 Биринчи радионун Инсанат уктуруусунда.
6: Азия оюндарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
0: Кайда жүрбөңүз,